сима кохну, на канац хете бажану, и серну кирка. Вот чвок тохинт чемегадри, да да парти карцик хайтни,